0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер западный, юго-западный 2-3 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха утром 12-14 градусов. В течение дня 15-17 со знаком плюс.

0: 4 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер западный, юго-западный 2-3 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха утром 12-14 градусов. В течение дня 15-17 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер западный, юго-западный 2-3 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха утром 12-14 градусов. В течение дня 15-17 со знаком плюс. Eu sei que tu gosta da fruta, mas essa é diferente.

По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер западный, юго-западный, 2-3 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха утром 12-14 градусов. В течение дня 15-17 со знаком «плюс».

«Слушай свое» на Барановичи FM.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер западный, юго-западный, 2-3 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха утром 12-14 градусов. В течение дня 15-17 со знаком «плюс».

0: Баранович ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер западный, юго-западный 2-3 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха утром 12-14 градусов. В течение дня 15-17 со знаком «плюс».

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на Видео Белл

0: и 0. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер западный, юго-западный, 2-3 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха утром 12-14 градусов. В течение дня 15-17 со знаком «плюс».

0: Баранович ФМ. Радио нашего города.
1: Воскресенье. Наши песни. В эфире радио Баранович ФМ. Русский рок. Песни, группы, альбомы слушаем в воскресенье с 6 до 7 вечера. Наши песни.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 7:30. В студии Саша Машкетова. Доброе утро. Одна из ключевых дат белорусской истории. 17 сентября в стране отмечают День народного единства. Женщины-жатвы. В Брестской области на уборке урожая участвовали 27 представительниц прекрасного пола. Об этом и другом подробнее. В стране сегодня отмечают День народного единства, шестой в истории. Это самый молодой государственный праздник, но уходящий корнями в начало прошлого столетия. Парижскому мирному договору в 1921-м половина современной Беларуси отошла Польше. Гродно, Брест, Вилейка, Молодечно, Пинск и Барановичи оказались по ту сторону границы. Вместо обещанных населению полных и равных прав на этих территориях развернулся настоящий этноцид. Разрушались церкви, закрывались белорусские школы, подавлялись язык и культура. 17 сентября 1939 года начался освободительный поход Красной Армии. В результате, спустя 18 лет, Западная Беларусь была возвращена в состав БССР. Событие той осени является символом восстановления национальной справедливости. Наш народ снова стал единым. Барановичи, прошедшие через раздел, сегодня вместе со всей страной отмечают одну из ключевых исторических дат. В городе состоятся торжественные мероприятия. Высокая степень доверия президенту в нашем обществе присутствует всегда, но результаты комплексного республиканского социологического исследования также показали заметный рост доверия к Всебелорусскому народному собранию и укрепление авторитета данного органа власти. Такое мнение высказал политолог Вадим Елфимов. Это связано с тем, что ВНС играет все более заметную роль в нашем обществе и является органом, который обеспечивает стабильность государства даже в случае непредвиденных ситуаций, отметил спикер. По его словам, в ВНС представлен народ, который ведет диалог непосредственно с президентом, с высшими людьми государства. Кроме того, Всебелорусское народное собрание утверждает важнейшие документы страны, подчеркнул Вадим Елфимов. В Брестской области завершили уборку зерновых, крупяных, а также рапса. Как отметил первый заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облсполкома Виталий Рудь, результат, в принципе, достойный. По словам руководителя, в первом регионе в жатве были задействованы более 6 тысяч человек. В том числе активное участие принимала молодежь. Порядка 170 водителей и 111 экипажей комбайнов. Важно, что в год белорусской женщины на полях наравне с мужчинами трудились 27 представительниц прекрасной половины человечества, подчеркнул Виталий Рудь. Продолжаем выпуск. Осень – любимая пора для молодоженов. В нынешнем сезоне это особенно заметно. Регистрации много не только в выходные, но и в будни. В Барановичах настоящий свадебный бум ожидается в зеркальную дату – 26.09.26. На этот день запланировано 15 торжественных церемоний. Как сообщила главный специалист отдела ЗАГС горосполкома Екатерина Артем, двери хрустального зала откроются в 9:40 утра, и каждые 20 минут будет звучать марш Мендельсона. Крайняя пара обменяется кольцами в 16 часов. К новостям компании. Барановичскому станкостроительному заводу «Атлант» срочно требуются кузнецы-штамповщики, кузнецы на молотах и прессах. Возможно, обучение, заработная плата до 4 тысяч рублей. Гарантированный полный социальный пакет и медицинское страхование. Обращаться по телефону 48 60 31. Барановичскому городскому ЖКХ в связи с поступлением новой специализированной техники на постоянную работу срочно требуются водители категории С, Д, Е, грузчик, полный соцпакет, официальное трудоустройство, достойная заработная плата, предоставляется общежитие. Водители имеют право на первоочередное получение арендного жилья. Обращаться по телефону 64 94 71. 64 94 71 или по адресу Маяковского 11. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте stofm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер западный, юго-западный 2-3 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха утром 12-14 градусов. В течение дня 15-17 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.
5: Мы завсюды клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьные одежды белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Авто выбирай на бутик «Автобай».
3: Авто продавай на бутик «Автобай».
2: Авто меняй на бутик «Автобай».
3: Авто покупай на бутик «Автобай».
4: Более 4000 хороших авто в наличии.
3: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов на сайте бутикавто.бай.
5: Во-во-во, иголенька, полегче.
6: Они запустили акцию от объема. Купи больше, плати меньше. Все просто. Ищите оранжевый ценник со спецценой в магазине по адресу улица Бадака, 11А. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее.
5: От цены в шоке даже продавцы.
7: Телефон рекламной службы 60-36-36.
8: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
9: МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию. Выведите людей из помещения. Оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон. Не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.

0: 8 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер западный, юго-западный, 2-3 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха утром 12-14 градусов. В течение дня 15-17 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: «Ами». Акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. «Ами». Подробности по телефону 7690 или на «Ами.бай».
3: Белавтомаз сервис СТО «Барановичи» приглашает на работу слесарей по ремонту грузовых автомобилей, диагноста и электрика, мотористов-агрегатчиков, официальное трудоустройство, заработная плата по результатам собеседования. Барановичи, Пролетарская, 179, телефон 8-029-121-1056.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Погрузитесь в атмосферу тепла и уюта, где золотые хиты старого джаза наполняют сердце ностальгией. Уникальные мелодии и ламповые истории в программе «Уютный вечер» по пятницам в 19:00. Присоединяйтесь к нам на волне 100.0 FM и создайте свой идеальный вечер под чарующие звуки.

0: Баранович ФМ новости.
1: В Барановичах 8:30. В студии Саша Машкетова. Доброе утро. Дата 17 сентября жила и живет в памяти людей в названиях улиц, проспектов. Ситуация по острым респираторным инфекциям в Барановичском регионе стабильная и контролируемая. Об этом и другом подробнее. Дата 17 сентября жила и живет в памяти людей в названиях улиц, проспектов. Это подчеркнул председатель Палаты представителей Игорь Сергиенко на торжественном мероприятии, посвященном Дню народного единства в овальном зале Дома правительства. Мероприятие стало частью инициированной Палатой представителей гражданско-патриотической акции «Лица памяти» и посвящено памяти организаторов освободительного движения в Западной Беларуси. Страна торжественно отметит важнейший государственный праздник, который прочно вошел в историю благодаря принятому решению главой государства. В 1939-м освободительный поход Красной Армии вернул земли Западной Беларуси в состав Белорусской Советской Социалистической Республики. В нее вошли города, находящиеся по ту сторону границы, в том числе Барановичи. Около 80% белорусов удовлетворены результатом обращения в местные органы власти. Об этом свидетельствуют результаты масштабного комплексного республиканского социологического исследования. Участие в нем приняли 2045 респондентов. Большинство из них – это семейные люди, имеющие детей. Более 85% опрошенных имеют высшее или среднее специальное образование. Около 80% проживают в городах. Инициатива была организована в июле-августе 2026-го Институтом социологии НАН Беларуси по заказу Белорусского института стратегических исследований. Проводимые меры позволяют составить объективную картину оценки гражданами работы органов власти на всех уровнях. Продолжаем выпуск. Ситуация по острым респираторным инфекциям в Барановичском регионе стабильная и контролируемая, характерная для сентября. Как рассказал врач-эпидемиолог Зонального центра гигиены и эпидемиологии Дмитрий Бондарь, чаще всего отмечаются негриппозные вирусы. По прогнозам специалистов, в текущем сезоне ожидается одновременная циркуляция трех форм заболеваний. В организациях здравоохранения области завершается подготовка к проведению ежегодной вакцинации. Пациентам из групп высокого риска, тяжелого течения и неблагоприятных последствий гриппа будет предложен российский препарат «Гриппол плюс», первая партия которого будет доступна в начале октября. Для защиты от COVID-19 предложат «Конвасел». Главная цель кампании – предотвратить развитие тяжелого течения заболеваний и неблагоприятного исхода, отметил Дмитрий Бондарь.
2: По прогнозам специалистов, в текущем сезоне 2026-2027 года ожидается одновременная циркуляция как негриппозных вирусов, так и вирусов гриппа и коронавируса. В организациях здравоохранения завершается подготовка к проведению ежегодной вакцинации против гриппа и инфекции COVID-19. Для формирования полноценной иммунной защиты наиболее целесообразно сделать прививки до начала активной циркуляции вирусов и подъема заболеваемости. Предлагаем не откладывать вакцинацию на ноябрь-декабрь и сделать прививки, как только препараты поступят в организации здравоохранения. Специальная подготовка к прививке не требуется. Важно, чтобы в день вакцинации не было острого заболевания или обострения хронической болезни. Перед процедурой пациент обязательно осматривается врачом.
1: Продолжаем выпуск. Беларусь отметит один из главных государственных праздников – День народного единства. Дата 17 сентября возвращает нас к событиям 1939 года, когда удалось восстановить историческую справедливость, и разделенный против воли белорусский народ снова стал единым. Белорусы получили право жить в одной стране и говорить на родном языке. По всей стране пройдут памятные торжества. В Барановичском районе представители власти, депутатский корпус, руководители предприятий и организаций, молодежь и неравнодушных сельчан объединит мероприятие в деревне Новая Мышь. Откроет его в 11:20 церемония возложения у воинского захоронения. Продолжит программу праздничный концерт. С 10 часов на локации развернутся торговые ряды, выставочные, тематические, игровые и спортивные площадки. К новостям компании. Производственный филиал открытого акционерного общества «Савушкин продукт» в городе Барановичи приглашает на работу работников на производство, а также специалистов технических специальностей. Осуществляется доставка работников из районов транспортом предприятия. Телефоны 8-0163-59-95-24, 8-0163-59-95-23. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер западный, юго-западный 2-3 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 12-14 градусов. В течение дня 15-17 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Знаете это чувство, когда после хорошего дня остается приятное послевкусие? Мы знаем. Финансовые витамины Белинвестбанка – это финансы со вкусом, возможность бесплатного обслуживания, снятие наличных и манибэк баллами. Зарядитесь витамином С. Подробнее на belinvestbank.by.
2: Мечтаете обновить технику? Мощный ноутбук для работы и учебы, современный смартфон с отличной камерой или большой телевизор для всей семьи? Белтелекомшоп дарит такую возможность. Теперь вы можете купить любой товар в рассрочку от Белтелеком без переплат. Да-да, без процентов. Успей купить выгодно в Белтелекомшоп. Адреса магазинов и весь каталог на сайте shop.beltelecom.by.
3: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
4: Ами. Акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Подвесное кресло всего за 299 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: В вашем дымоходе нет тяги? Домашние жалуются на плохое самочувствие и сжатый воздух в доме? Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Неработающая вентиляция и дымоход могут привести к отравлению угарным газом. Не вмешивайтесь в работу дымовых и вентиляционных систем. Не заклеивайте вентканалы. Не присоединяйте к ним дымоотводы и не зашивайте прочистные карманы. Залог безопасности – это регулярная проверка работы вентиляционных систем и дымоходов вашего дома.

0: Реклама.
1: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус 2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть «Автохаус» Автохаусов «Бутик Авто» — это 25 филиалов по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
2: АМИ. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Тюль. Всего за 10 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
3: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.
5: Будьте бдительны в сети Инстаграм. Мошенники предлагают товары по низким ценам и требуют предоплату. Запомните, слишком выгодная цена и требование перевести деньги вперед – главные признаки мошенничества. Никогда не переводите деньги в счет предоплаты при покупке товаров в интернете.

0: 9 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер западный, юго-западный, 2-3 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха утром 12-14 градусов. В течение дня 15-17 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Яркая осень в магазине «Красная цена». Большой выбор одежды и обуви, нижнего белья, сумок и кошельков. Школьная форма. За покупками в магазин «Красная цена» на Цирюка 7 с 9 до 20. Торговый центр «Атриум», второй этаж.
2: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами.
3: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.
5: Милиция напоминает. Если в мессенджере вам звонит сотрудник банковского учреждения и под любым предлогом просит назвать сведения о банковской платежной карте или паспортные данные, не продолжайте разговор. Это мошенник.
6: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Сила – это не способность победить других. Это способность победить свой страх, лень и неуверенность. Мир настоящего боевого искусства карате Киокушинкай приглашает на тренировки детей и взрослых с профессиональным тренером, с педагогическим образованием и мастерской степенью третий дан. Вы научитесь контролировать эмоции, держать удар и побеждать в любой жизненной ситуации. Регулярные соревнования и система поясов. Запись и подробности по телефону 8029-525-87-25.
2: Авто выбирай на бутик Автобай.
3: Авто продавай на бутик Автобай.
2: Авто меняй на бутик Автобай.
3: Авто покупай на бутик Автобай. Более 4000 хороших авто в наличии. Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов на сайте бутикавто.бай.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Захватите зонтик для прогулок по облакам и присоединяйтесь к нам на волнах 100.0 FM. Вас ждет воздушное путешествие в мире удивительных фактов с викторинами и беседами о кино, литературе и видеоиграх. Суббота с 12 до 14.00. Прогулки по облакам. Ваш билет в мир удивительных приключений.
1: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Баранович FM новости.
1: В Барановичах 9:30. В студии Саша Машкетова. Здравствуйте. Сегодня народ Беларуси объединяет общее чувство, гордость за суверенную страну и общая боль за испытания, через которые пришлось пройти. Дорога к воссоединению была долгой и тернистой. В преддверии большого государственного праздника, Дня народного единства, белорусы с особым трепетом вспоминают тех, кто сумел сохранить право на национальную самоидентичность. Центром общенародной памяти 16 сентября стала Брещина. У мемориальной зоны бывшего концлагеря «Береза Картузская» не смолкали голоса. Здесь собрались жители страны со всех уголков. У красных казарм, места заключения около 10 тысяч узников с 1934 по 1939 годы, прошел масштабный митинг «Реквием». В храмах поминальные службы. Памятные мероприятия в «Березе» продолжатся и сегодня. От архитектурной идеи и строительства до эксплуатации и модернизации городской инфраструктуры. Масштабные специализированные выставки «Будэкспо» и «Наш дом» начали работу в Минске. В Международном выставочном центре демонстрируют современные технологии, материалы, инженерные решения. Также посетители могут проследовать весь путь формирования городской среды будущего. Будет презентован новый цифровой продукт в строительной отрасли. В системе собрано около 9 тысяч документов, от норм и правил до чертежной документации. Приложение можно установить на планшет или смартфон. На площадке уже подписан ряд соглашений, в их числе документы о сотрудничестве Республиканского союза строителей с коллегами из Китая и Кыргызстана. Запланировано проведение круглых столов, презентаций и рабочих встреч. Продолжаем выпуск. В канун государственного праздника на предприятии «Барановичские электрические сети» прошла интерактивная игра «Единство народа. Основы независимой страны». Квиз в преддверии Дня народного единства состоялся по инициативе городского отделения белорусской партии «Белая Русь». Как рассказал директор филиала Константин Киселев, в этот раз решили полностью отказаться от привычных бумажных бланков и провели игру в современном формате. Около 35 участников подключились к борьбе за звание самого быстрого и смышленого прямо со своих гаджетов, отсканировав QR-код. В зале собрались партийцы, и каждый был готов проверить свои знания. Лидер Барановичского городского отделения партии Елена Соловей подчеркнула важность праздника. «Это символ нашей общей истории, силы и сплоченности», отметила Елена Соловей. К новостям компании. Управление по труду проводит набор слушателей для обучения по рабочим профессиям, востребованным на рынке труда, из числа безработных и незанятых в экономике граждан, в том числе и граждан, осуществляющих уход за ребенком в возрасте до 3 лет, с последующим трудоустройством в организациях города. За дополнительной информацией обращаться: улица Грибоедова, 12, кабинеты 3, 4 и 5. Телефоны 64-08-69, 64-93-62. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте stofm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер западный, юго-западный 2-3 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха утром 12-14 градусов. В течение дня 15-17 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Мега-скидки от суши-бара «Йо Суши и Роллы». Обеденное меню со скидкой 15%. Минус 10% на первый заказ через приложение и скидка 10% на самовывоз. Хотите еще больше бонусов? Подписывайтесь на наш Инстаграм. Все секретные промокоды уже там. Барановичи, улица Ленина, 16В. Телефон 8-029-582-87-16.
2: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами.
3: Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: 10 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер западный, юго-западный, 2-3 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха утром 12-14 градусов. В течение дня 15-17 со знаком «плюс».

0: Более 20 лет. Охраняя природу. Охраняем Родину. Каждый гражданин может внести свой вклад, сообщив о нарушениях природоохранного законодательства по телефону доверия. Государственная инспекция охраны животного и растительного мира при президенте Республики Беларусь.
1: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Сочи ФМ новости.
1: В Барановичах 10:30. В студии Саша Машкетова. Здравствуйте. День народного единства символизирует национальное достоинство и историческую справедливость. Об этом говорится в поздравлении Александра Лукашенко соотечественникам по случаю праздника. 17 сентября 1939 года – день возвращения родной земли, отданной на долгие 18 лет. Это драматичная и в то же время героическая страница, перевернув которую нация объединилась и сплотилась. В послании президент подчеркнул, что любовь к родине, почитание своих истоков, чувство гордости за народ и все созданное им на протяжении столетий – основа мира и согласия в Беларуси. Цель и смысл жизни каждого – сохранить наш общий дом во имя счастливого будущего детей и внуков. Глава государства пожелал гражданам крепкого здоровья, счастья и благополучия. Министерство транспорта и коммуникаций Беларуси установило правила использования видеорегистраторов для сотрудников контрольно-ревизорских служб. Новые нормы начнут действовать с 5 октября. В пресс-службе ведомства пояснили, что документ описывает, как именно работники должны вести съемку при выполнении своих обязанностей, как защищать личные данные пассажиров. Теперь граждан обязательно нужно предупреждать о том, что идет видео- и аудиофиксация. Кроме того, во время проверки билетов запись нельзя прерывать или останавливать. Доступ к таким материалам получает только ограниченный круг людей. Помимо этого, утверждены сроки, в течение которых можно хранить такие сведения. Продолжаем выпуск. Сегодня адвокаты проводят акцию по бесплатному консультированию, приуроченную ко Дню народного единства. Об этом рассказала заведующая юридической консультацией Барановичского района и города Барановичи Екатерина Пацукевич. На вопросы, не связанные с предпринимательской деятельностью и не требующие ознакомления с документами, специалисты отвечают с 9 до 13 часов по адресу улица Гагарина, 6. За разъяснениями могут обратиться малоимущие граждане. До конца нынешнего года аналогичные мероприятия организуют 1, 14 и 21 октября, а также 4 декабря. Традиционно их инициатируют в преддверии значимых государственных дат. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте stofm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно. Возможен дождь, ветер северо-западный с переходом на юго-западный. 1,3 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха в течение дня 15-17 градусов. Вечером 12-14. Ночью ожидается 8-10 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Мошенники не просто выманивают пароли. Они стали добиваться того, чтобы ребенок сам добровольно выполнил на своем айфоне вход в чужой iCloud. После этого устройство блокируется злоумышленником и требуется выкуп. Запомните, никому и никогда не сообщайте реквизиты доступа от своего iCloud и не входите на своем айфоне в чужой.
4: Барановичи FM. Наше радио.

0: 11 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный. 1-3 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха в течение дня 15-17 градусов. Вечером 12-14. Ночью ожидается 8-10 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Мебель 1МК на Пролетарской. Стильная и комфортная мебель для вашего дома и офиса. Кухни и гостиные, спальни и детские, столы и стулья, мягкая мебель собственного производства и других производителей. Сделаем уникальную мягкую мебель под ваши запросы. Карты рассрочек и выгодный кредит от Беларусьбанка на родные товары. Мебель 1МК. Пролетарская, 48А. Вход со двора справа. Телефон

0: Дома, на работе, в дороге, на одной волне. Каждый будний день в дневном эфире на Барановичи FM.
1: Добрый-добрый день, друзья! Эфирное время 11:10. На одной волне с вами Лерика Черненко, и мы начинаем. Четверг, 17 сентября, и сегодня в Беларуси День народного единства. Праздник, когда можно говорить об истории, о событиях, которые привели к объединению белорусских земель, о том, как менялась наша страна, а можно посмотреть на это слово «единство» совсем иначе. Что же оно значит лично для каждого из нас? Для кого-то это семья, которая собирается за одним столом, для кого-то друзья, которые могут не видеться месяцами, но стоит одному позвонить и сказать «мне нужна помощь», и вот уже остальные все здесь. Для кого-то это даже рабочий коллектив, где каждый делает свою часть работы, и только вместе получается хороший результат. А иногда единство – это даже два совершенно разных человека, которых просто научились договариваться. Потому что быть едиными вовсе не значит быть одинаковыми, а даже наоборот. Мы можем иметь разные характеры, привычки, взгляды, любим разную музыку, по-разному проводить выходные, но при этом оставаться людьми, которым важно одно, чтобы рядом было хорошо. Поэтому сегодня будем говорить не только о большом единстве, а будем искать его в маленьких вещах. В семье, на работе, в дружбе, в нашем городе и, конечно, в себе. Поэтому остаемся на одной волне.

0: Реклама.
1: Сила – это не способность победить других. Это способность победить свой страх, лень и неуверенность. Мир настоящего боевого искусства карате Киокушинкай приглашает на тренировки детей и взрослых с профессиональным тренером, с педагогическим образованием и мастерской степенью третий дан. Вы научитесь контролировать эмоции, держать удар и побеждать в любой жизненной ситуации. Регулярные соревнования и система поясов. Запись и подробности по телефону 8029-525-87-25.
2: АМИ. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Большой выбор матрасов всего от 149 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Погрузитесь в атмосферу тепла и уюта, где золотые хиты старого джаза наполняют сердце ностальгией. Уникальные мелодии и ламповые истории в программе «Уютный вечер» по пятницам в 19:00. Присоединяйтесь к нам на волне 100.0 FM и создайте свой идеальный вечер под чарующие звуки джаза.
1: Слушай свое на Барановичи FM.

Остаемся на одной волне вместе с Барановичи FM. Мы сегодня говорим о единстве. И вот знаете, где бы вы сейчас ни находились, оглянитесь вокруг, посмотрите на тех, кто сейчас рядом с вами. И сейчас подумайте, а что объединяет именно вас? Не страна в целом, не большие слова, а что-то, ну, совсем маленькое или, возможно, личное. Может быть, если вы в семейном кругу, то это какой-то рецепт, который передается из поколения в поколение. Может быть, песня, которую вы поете вместе. Может быть, воскресные поездки к бабушке, если это друзья. Или, может быть, те самые друзья, с которыми вы знакомы еще со школы. А может быть, у вас есть семейная традиция, которую вы не нарушаете уже много лет. А что объединяет вашу семью, если вы находитесь сейчас рядом со своими близкими? Или, может быть, что объединяет ваш коллектив, если вы сейчас на работе? Или даже, если вы сейчас просто рядом с незнакомым человеком, ну, вас как минимум объединило то, что вы оказались в одно время в одном месте. Ну, а если копнуть глубже, то можно и найти что-то еще интереснее. Иногда мы думаем, что традиции есть только у больших семей. Но на самом деле, даже у компании из 5 человек может быть своя традиция. Ну, например, каждый день пить кофе в одно и то же время, или вместе отмечать дни рождения, или каждый понедельник жаловаться на этот понедельник. И это тоже, между прочим, объединяет. Так что, друзья, рассказывайте нам, пишите, что вас объединяет с теми людьми, которыми вы находитесь прямо сейчас. Напоминаю, что у нас работает смс-портал, короткий номер 9946 или вайбер 8033-617-9946. Жду ваших сообщений и с удовольствием буду зачитывать их в прямом эфире. Ну а пока продолжаем эфир хорошей музыкой.

0: Баранович ФМ новости.
1: В Барановичах 11:30 в студии Саша Машкетова. Здравствуйте. Единством, созиданием и глубокой исторической памятью наполнен сегодняшний день. День народного единства отмечают во всех уголках Беларуси. Значимость государственного праздника по-особенному звучит на Брещине. В 1921-м Рижский договор разделил территорию надвое, и жители региона оказались по ту сторону границы. Как подчеркнул председатель облсполкома Петр Пархомчик, на 18 лет Брестская область была оторвана от страны и жила по чужим законам. Это были годы бесправия, запрета обучаться и говорить на родном языке. Все попытки сопротивления жестоко пресекались, но наши предки находили силы и мужество, чтобы отстаивать права белорусов и бороться против оккупантов. В Первом регионе более 30 памятных мест этого периода истории. Немало улиц названы в честь участников национально-освободительного движения. Хорожий, Дворникова, Дубовика, Тарасюка, Богданчука, Урбановича. Несмотря на жертвы и потери, народ начал новый исторический этап, который в корне изменил жизнь белорусов, подытожил Петр Пархомчик. Премьер-министр Беларуси подписал постановление, которое утверждает положение о порядке формирования, ведения и использования государственного реестра систем питьевого водоснабжения, водоотведения. Документ определяет создание, актуализацию и применение единой базы данных о системах водоснабжения и канализации. Подробности обнародованы в официальном телеграм-канале пресс-службы правительства Беларуси. Владельцем государственного реестра является Министерство жилищно-коммунального хозяйства. Функции оператора возложены на Белводоканал. Данные реестра подлежат постоянному обновлению. Информация будет использоваться для организации питьевого водоснабжения, водоотведения и оценки состояния таких систем. Доступ к сведениям свободный и бесплатный. И о спорте. Футболисты «Барановичи» подарят зрелищную игру болельщикам. На стадионе «Городской» 20 сентября подопечные Романа Керенкина примут игроков «Гомеля». Матч откроет 23-й тур чемпионата страны высшей лиги. Поединок элитного дивизиона начнется в 15:00. Трибуны ждут зрителей, чтобы поддержать местный состав. Сейчас красно-синие на 11-й строчке турнирной таблицы. На счету 25 заработанных баллов. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте stofm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный. 1-3 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха в течение дня 15-17 градусов. Вечером 12-14. Ночью ожидается 8-10 со знаком «плюс».

Снова привет всем, кто остается с нами на одной волне в эфире Барановичи FM. 17 сентября на календаре и время узнать, что же сегодня приготовили звезды. Давайте заглянем в гороскоп. Овны. Сегодня не спешите все решать самостоятельно. Рядом наверняка есть человек, который с удовольствием поможет. Главное, разрешите ему это сделать. Тельцы. Хороший день для домашних дел и семейных разговоров. Даже обычный совместный ужин сегодня может оказаться очень кстати. Близнецы. Вас сегодня может ждать интересная встреча или разговор. Не отмахивайтесь от случайного общения, иногда именно оно приносит хорошие новости. Раки. Сегодня вам особенно важно чувствовать поддержку. И если ее не хватает, не стесняйтесь попросить о ней. Львы. Вы сегодня способны собрать вокруг себя компанию. Только помните, настоящий лидер – это тот, кто умеет не только говорить, но и слушать. Девы. Отличный день, чтобы наконец-то договориться о том, что давно откладывали. Один честный разговор может решить сразу несколько вопросов. Весы. Сегодня лучше не выбирать между «я прав» и «ты прав». Иногда существует третий вариант. Давайте просто договоримся. Скорпионы, не держите все в себе. Разговор с человеком, которому вы доверяете, может заметно облегчить настроение. Стрельцы, сегодня вам может захотеться куда-нибудь выбраться, встретиться с друзьями или придумать совместное приключение. Не отказывайте себе в этом удовольствии. Козероги, на работе сегодня особенно пригодится командный подход. Не пытайтесь быть человеком-оркестром, пусть каждый сыграет свою партию. Водолеи, хороший день для новых знакомств и неожиданных разговоров. Возможно, человек, с которым вы сегодня познакомились, еще не раз появится в вашей жизни. Рыбы. Сегодня ваша сильная сторона – умение чувствовать настроение других. Используйте этот талант для чего-нибудь хорошего. Ну а общий совет звезд на сегодня очень простой. Не обязательно быть похожими друг на друга, чтобы быть вместе. С этим прогнозом мы продолжаем наш праздничный четверг.

0: Реклама.
1: Знаете, это чувство, когда после хорошего дня остается приятное послевкусие. Мы знаем.
2: Финансовые витамины Белинвестбанка – это не просто карточные пакеты. Это финансы со вкусом. Возможность бесплатного обслуживания. Рассчитывайтесь в магазинах и не переплачивайте. Манибэк возвращайте баллами. Наличные снимайте без комиссии на простых условиях. Зарядитесь витамином С. Подробнее на belinvestbank.by.
3: Барановичский отдел департамента охраны информирует. Самым распространенным видом преступления являются кражи. За год в Барановичском регионе совершается более 500 краж. Помните, даже самый сложный и дорогой замок не дает 100% гарантии защиты от взлома. Меры защиты должны соответствовать возможному риску. Источником бедствий чаще всего служит беспечность. Соблюдайте меры предосторожности. Оборудуйте помещение системой охранной сигнализации. Доверяйте безопасность профессионалам. Департамент охраны – гарантия сохранности вашего имущества.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.
6: Мы завсюды клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьное одзенне белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.

Остаемся на одной волне вместе с Барановичи FM. Давайте представим сейчас обычную семью. Ну, к примеру, мама говорит, нужно купить продукты. Папа отвечает, я вечером заеду, а ребенок тут выдает, а я вынесу мусор. И вроде бы ничего такого героического здесь не произошло, а вот из таких простых вещей состоит семейное единство. Не обязательно каждый день говорить друг другу какие-то великие слова. Иногда любовь выглядит как «я уже поставил чайник», или «не вставай, я сама помою посуду», или «ты устала, давай я сегодня приготовлю». И мне кажется, у такой семьи есть свои маленькие признаки единства. Свои фразы, свои шутки, традиции, или даже свои семейные мемы, которые больше никто на планете не поймет. И, наверное, самое главное – ощущение, что ты не один. Что есть люди, с которыми можно разделить не только праздник, но и обычный, к примеру, четверг. Поэтому сегодня обязательно посмотрите на свою семью и подумайте, что мы делаем вместе, чего не делаем больше ни с кем. Может быть, это воскресные завтраки или поездки за город, или вечернее чаепитие, а может быть, вы все вместе ругаете одну и ту же пробку на дороге. Вот это и есть ваша маленькая семейная территория единства. И берегите ее. Ну а тем временем мы приближаемся к полудню, это значит впереди у нас с вами еще очень много интересного. В начале следующего часа расскажу о праздниках сегодняшнего дня. Также продолжим говорить о единстве в разных его проявлениях. И классные две новости. У нас сегодня будет два розыгрыша. В следующем часу разыграем пригласительный билет на две персоны на концерт Елены Легостевой. А в обеденный час, часа до двух, вкуснейшую шаурму от Донер Рум. Оставайтесь с нами на одной волне.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный. 1-3 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха в течение дня 15-17 градусов. Вечером 12-14. Ночью ожидается 8-10 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Лечиться, а не ходить по врачам. Медицинский центр Дейскомп. УЗИ, гинекология, стоматология. Работаем без выходных и в праздничные дни. Телефон МТС, код 029-267-22-88. Улица Притыцкого, 67.
2: Ами. Акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Захватите зонтик для прогулок по облакам и присоединяйтесь к нам на волнах 100.0 FM. Вас ждет воздушное путешествие в мире удивительных фактов с викторинами и беседами о кино, литературе и видеоиграх. Суббота с 12 до 14.00.

0: Дома, на работе, в дороге, на одной волне. Каждый будний день в дневном эфире на Барановичи FM.
1: И снова привет-привет всем, кто остается с нами на одной волне. 17 сентября на календаре, 12.11 на студийных, и мы продолжаем. Сегодня, конечно же, в Беларуси отмечается большой государственный праздник – День народного единства. И мы все об этом знаем, ценим единство, которое есть у нас. Но давайте заглянем еще в календарь и посмотрим, какие еще праздники есть в этом дне. Так, заглядываем в календарь, что же у нас там есть. Вообще, да, довольно насыщенный день. Ну, например, сегодня отмечается Всемирный день безопасности пациентов. Его отмечает Всемирная организация здравоохранения. И в 2026 году он посвящен безопасности пациентов с неинфекционными заболеваниями. Вот так вот серьезно. Но давайте разбавим эту серьезность. Сегодня еще можно встретить необычный повод. Ну, например, как Международный день гнома. Да-да, день гнома. Так что, если у вас дома где-нибудь на полке стоит маленький бородатый товарищ в колпаке, сегодня у него праздник. Поздравляйте! Также еще один необычный и интересный праздник в календаре встречается День щекотунчиков. И вот тут вопрос, кто-нибудь вообще способен серьезно отметить этот праздник? Потому что если вы решили поздравить человека словами «С днем щекотунчиков», то главное, чтобы он не воспринял это как предупреждение. Есть еще один замечательный день и повод – День разговоров с городом. И вот это очень интересно, потому что действительно у каждого города есть свой характер. Где-то он шумный, где-то уютный, где-то очень быстрый. Ну а барановичи, мне кажется, сегодня вполне могут ответить нам тоже с праздником. И еще один праздник – День турменеджера. То есть человек, благодаря которому фраза «А давайте куда-нибудь съездим» иногда превращается не просто в разговор, а в реальные билеты, гостиницу и чемодан. Вот такой сегодня день, от серьезных мировых тем до гномов и путешествий. А значит, повод улыбнуться точно найдется.

0: наши песни. В эфире радио Баранович ФМ «Русский рок». Песни, группы, альбомы слушаем в воскресенье с 6 до 7 вечера. Наши песни.
1: Слушай свое на Барановичи ФМ.

Возвращаемся в эфир, остаемся на одной волне. И теперь предлагаю посмотреть на единство совершенно другой стороны. Работа. Да, вот здесь, наверное, каждый может вспомнить ситуацию, когда один человек решил «я все сделаю сам». А потом выяснилось, что все-таки нужен. Ну, к примеру, дизайнер, потом бухгалтер, потом человек, который умеет разговаривать с клиентами, а потом тот самый коллега, который знает, где лежит файл или какая-то еще другая мелочь. И в итоге оказывается, что команда – это не просто несколько человек в одном офисе. Это когда каждый умеет делать то, чего не умеют другие. И вот здесь есть интересная мысль. Хорошая команда – это не команда одинаковых людей. Если все думают одинаково, никто не замечает очевидных ошибок. Если все любят одно и то же, никто не предлагает ничего нового. Если все умеют только соглашаться, очень быстро становится скучно. Поэтому иногда полезно не спорить с человеком, который думает иначе, а спросить: «А почему ты видишь это именно так?» Возможно, именно в его ответе будет решение, которое никто другой не заметил. Так что сегодня, если на работе возникает спор, попробуйте хотя бы один раз не доказывать свою правоту, а сначала выслушать чужую версию. Иногда именно с этого начинается настоящая командная работа и единство. Ну а также я спешу напомнить, что совсем скоро, в середине часа, служба информации нашего радио расскажет о самом актуальном из жизни нашей страны, в частности, Барановичского региона. Об этом ровно в 12:30 в выпуске новостей. Ну а после новостей вернемся в эфир, и у нас состоится первый розыгрыш этого дня. Разыграем пригласительный билет на две персоны на концерт Елены Легостевой. Оставайтесь с нами на одной

0: Маранович, ФМ, новости.
1: В Барановичах 12:30. В студии Саша Машкетова. Здравствуйте. Страна отмечает День народного единства. Дата, когда особенно ощущается сила нации в ее сплоченности. Местом притяжения 17 сентября стал город Береза. Здесь с 1934 по 1939 годы действовал концлагерь «Береза-Картузская». Сюда заключали белорусов, не согласных с польской властью. Путем унижений и каторжного труда делалось все, чтобы люди забыли свои культурные корни, истоки, язык и веру. В знак глубокого уважения к подвигу и стойкости народа в Березе с утра и до самого вечера идет массовое возложение цветов. По зову сердца к инициативе присоединились тысячи неравнодушных, семьи и целое поколение. В 19:00 запланирован митинг с участием руководства Брестского облсполкома, а после состоится торжественный концерт творческих коллективов Первого региона. В Барановичах набирает обороты серия интеллектуальных игр «Знаем Беларусь», приуроченных ко Дню народного единства. Масштабный проект объединил учащихся учреждений образования, студентов и молодых специалистов. Как подчеркнул первый секретарь горкома БРСМ Никита Машей, это не просто викторина, а настоящее путешествие сквозь время, по истории и современности родной страны. Всего 6 раундов по 10 вопросов в каждом. Юные знатоки вспомнят ключевые даты, выдающихся личностей и города, где вершились судьбоносные события. Участникам предстоит заново открыть для себя страницы воссоединения Западной и Восточной Беларуси в 1939 году, узнать о тех, кто объединил нацию. Первые квизы состоялись накануне в средней школе номер 18 в Барановичском государственном колледже технологии и дизайна БРГУ «Стройтресте» номер 25. Сегодня к марафону подключатся новые команды. Продолжаем выпуск. Комитетом государственного контроля Брестской области в период с 17 сентября по 18 сентября 2026 года с 9 до 13 и с 14 до 18 часов организована горячая телефонная линия по вопросам подготовки и надлежащего проведения осенней посевной кампании сельскохозяйственными организациями области. На линию можно сообщить сведения о нарушениях и недостатках при проведении озимого сева в хозяйствах. Специалисты КГК внимательно изучат каждое обращение. Изложенные факты будут рассмотрены и получат объективную оценку в рамках компетенции контрольного ведомства. Обратиться на горячую телефонную линию и задать свой вопрос можно по телефону 8 0162 21 18 60. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте stoyfm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный. 1-3 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха в течение дня 15-17 градусов. Вечером 12-14. Ночью ожидается 8-10 со знаком «плюс».

Остаемся на одной волне вместе с Барановичи FM. 12.45 на студийных, и пришло время первого розыгрыша этого дневного эфира. Сейчас разыграем пригласительный билет на две персоны на концерт Елены Легостевой. В этом году Елена Легостева заявила о себе на всю страну, став победительницей 4-го сезона телепроектора «Фактор Бай 60+». У жителей нашего города появится возможность насладиться живым исполнением нашей землячки, голос которой знают и любят зрители по всей стране. Талантливая Елена Легостева даст концерт в Барановичах. Программа названа «Фактор успеха» и состоится она 24 сентября в городском доме культуры. Ожидается, что это будет творческий вечер, полный душевных композиций, неожиданных дуэтов, ярких шоу на сцене. И сегодня, наши дорогие слушатели, вы можете стать обладателем пригласительного билета на концерт на две персоны. Чтобы стать победителем, вам нужно на короткий номер 9946 прислать в сообщении всего лишь одну цифру с вариантом ответа на мой вопрос. И сегодня 8-й правильный ответ станет победным. Ну что ж, мы готовы? Тогда поехали. Как называется стиль музыки, который произошел от французского слова «песня» и часто рассказывает душевные истории? Варианты ответов: 1. Блюз, 2. Шансон, 3. Джаз. Напоминаю, короткий номер 9946. Именно сюда присылайте ваши ответы. Можно прислать как ответ целиком, так и всего лишь одну цифру с вариантом ответа, будет засчитано и то, и другое. Я еще раз повторю вопрос, все варианты ответа, чтобы все желающие смогли поучаствовать в этой игре. Итак, как называется стиль музыки, который произошел от французского слова «песня» и часто рассказывает душевные истории? Вариант номер 1 – блюз, вариант номер 2 – шансон, вариант номер 3 – джаз. И вот сейчас мы уходим на музыкальную паузу, а совсем скоро вернемся в эфир и объявим победителя.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
5: Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Тошнота, сонливость, головокружение и стук в висках – все это признаки отравления угарным газом. Он не имеет запаха, цвета и вкуса, а его высокая концентрация смертельно опасна. Избежать беды поможет извещатель угарного газа. Не бездействуйте. Согласно правилам пользования газом в быту, установите извещатель в своем доме, офисе или на производстве. Ваша ответственность – цена спасенных жизней. Не надейтесь на удачу, защитите себя от трагедии.

Возвращаемся в эфир. 12.54 на студийных. И сейчас узнаем, кто же выиграл. Кто стал победителем первого розыгрыша в нашем дневном эфире сегодня. Напоминаю, что сейчас мы узнаем, кто же выиграет пригласительный билет на две персоны на концерт Елены Легостевой. Вопрос сегодня звучал так. Как называется стиль музыки, который произошел от французского слова «песня» и часто рассказывает душевные истории? Конечно же, это шансон, и многие это знают. Сообщений было много, но нас интересует именно восьмой правильный ответ, ведь именно он станет победным. Итак, номер телефона победителя заканчивается на цифры 7089. Поздравляем вас. Совсем скоро мы с вами свяжемся, расскажем, как можно забрать приз. Ну, а всем остальным говорю, не расстраивайтесь. Впереди у нас еще один вкусный розыгрыш. В начале следующего часа разыграем вкуснейшую шаурму от Donor Room. Оставайтесь с нами на одной волне.

0: 13 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный. 1-3 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха в течение дня 15-17 градусов. Вечером 12-14. Ночью ожидается 8-10 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
2: Ты еще не был у нас на Бадака 11А в Иголеньке? Стыдно должно быть. Ведь здесь большой выбор стройматериалов, инструментов, товаров для сада и огорода. Не упускай случай. Заходи к нам на Бадака 11А. Иголенька ждет тебя.
3: АМИ. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Уважаемые родители, вы знаете, чем сейчас занят ваш ребенок? МЧС напоминает: не оставляйте детей без присмотра, не позволяйте им играть с огнем, храните спички в недоступных местах. Объясните ребенку, чем опасен огонь и к чему могут привести игры со спичками. Берегите детей.
6: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Ты моя стихия, мой ураган.
1: Я же знаю, нравлюсь тебе.
0: Ты очень нравишься мне. 24 и дробь 7.
2: Дома, на работе, в дороге, на одной волне. Каждый будний день в дневном эфире на Барановичи FM.
3: И снова привет-привет всем на часах 13.11. Несмотря на то, что дождик, да, осенний дождь к нам пришел на улицу, но у меня хорошая солнечная новость для всех вас. Прямо сейчас у вас, наши дорогие слушатели, есть шанс выиграть вкуснейшую шаурму от Donor Room. Самая правильная еда – это мясо и овощи. Donor Room нашел способ, как накормить тебя вкусно и полезно. Сочное куриное филе, свежие овощи, тонкий лаваш – вот залог твоей энергии на весь день. Donor Room возле строительного магазина «Билд» по адресу улица Кирова, 91А, улица Советская, 76А, на Боровках возле строительного магазина «Строймаркет» по адресу улица 50 лет БССР, 88, и на улице Ленина, 49. Доставка по телефону МТС, код 029-548-46-15. Скачай приложение Donor Room и получи скидку 10% на первый заказ. Ну а чтобы стать победителем, вам нужно на короткий номер 9946 прислать в сообщении всего лишь одну цифру с вариантом ответа на мой простой вопрос, и 10-й правильный ответ станет победным. Мы сегодня с вами уже говорили о праздниках сегодняшнего дня, и вот там где-то далеко нашли один такой удивительный праздник, который называется День гнома. Да, поэтому вопрос мы связали именно с этими волшебными существами. Итак, внимание. Какого из этих гномов не было среди семи гномов известной диснеевской сказки о Белоснежке? Вариант номер один – Ворчун. Вариант номер два – Чихун. Вариант номер три – Простуткин. Напоминаю, короткий номер 9946. Вы можете отправить как одну цифру с вариантом ответа, так и ответ целиком будет принят, и тот, и другой ответ. Конечно же, продублирую вопрос, варианты ответов, чтобы все желающие смогли поучаствовать. Мало ли кто-то что-то не расслышал, не дослышал или не думал вообще участвовать в игре, а вот потом резко решил, поэтому вот этот второй раз именно для вас. Какого из этих гномов не было среди семи гномов в известной сказке о Белоснежке? 1. Ворчун. 2. Чихун. 3. Простуткин. И вот сейчас мы уходим на музыкальную паузу, а скоро вернемся и объявим победителя.

0: Реклама.
1: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус-2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» — это 25 филиалов по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Милиция напоминает. Сотрудники банковских учреждений и правоохранительных органов не звонят гражданам с использованием мессенджеров. Так поступают лишь мошенники.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

Музыкальная пауза позади. 13:20 на студийных. И значит, пришло время объявить победителя нашей сегодняшней второй СМС-игры. Напоминаю, что сейчас мы узнаем, кто же выиграет вкуснейшую шаурму от Donner Room. Так как сегодня среди всех остальных большого количества праздников есть такой удивительный повод для радости, для улыбки, день гнома, то и вопрос у нас сегодня был именно об этих существах. Какого из этих гномов не было среди семи гномов известной сказки о Белоснежке? Ворчун, Чихун или Простуткин? Конечно же, не было Простуткина. В классической семерке есть Умник, Ворчун, Весельчак, Соня, Скромник, Чихун и Простачок. А Простуткина там нет. Но стоит также отметить, что в оригинале у братьев Гримм у гномов имен вообще нет. А они лишь добавились уже в диснеевской версии. Но, тем не менее, все мы ее видели и все мы знаем. Ответов было много. И нас интересует именно 10-й правильный ответ, поэтому он стал победным. Посмотрим, кто же. Номер телефона победителя заканчивается на цифры 5890. Поздравляем вас! Совсем скоро мы с вами свяжемся, расскажем, как можно забрать приз. Но в продолжении эфира хорошая музыка.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 13:30, и сейчас о самом актуальном к этому времени. В студии Саша Машкетова. Добрый день. Единством, созиданием и глубокой исторической памятью наполнен сегодняшний день. День народного единства отмечают во всех уголках Беларуси. Значимость государственного праздника по-особенному звучит на Брещине. В 1921-м Рижский договор разделил территорию надвое, и жители региона оказались по ту сторону границы. Как подчеркнул председатель облсполкома Петр Пархомчик, на 18 лет Брестская область была оторвана от страны и жила по чужим законам. Это были годы бесправия, запрета обучаться и говорить на родном языке. Все попытки сопротивления жестоко пресекались, но наши предки находили силы и мужество, чтобы отстаивать права белорусов и бороться против оккупантов. В Первом регионе более 30 памятных мест этого периода истории. Немало улиц названы в честь участников национально-освободительного движения: Харужей, Дворникова, Дубовика, Тарасюка, Богданчука, Урбановича. Несмотря на жертвы и потери, народ начал новый исторический этап, который в корне изменил жизнь белорусов, подытожил Петр Пархомчик. В Брестской области завершили уборку зерновых, крупяных, а также рапса. Как отметил первый заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облсполкома Виталий Рудь, результат в принципе достойный. По словам руководителя, в Первом регионе в жатве были задействованы более 6 тысяч человек. В том числе активное участие принимала молодежь. Порядка 170 водителей и 111 экипажей комбайнов. Важно, что в год белорусской женщины на полях наравне с мужчинами трудились 27 представительниц прекрасной половины человечества, подчеркнул Виталий Рудь. Продолжаем выпуск. Осень – любимая пора для молодоженов. В нынешнем сезоне это особенно заметно. Регистраций много не только в выходные, но и в будни. В Барановичах настоящий свадебный бум ожидается в зеркальную дату – 26.09.26. На этот день запланировано 15 торжественных церемоний. Как сообщила главный специалист отдела ЗАГС горосполкома Екатерина Артем, двери хрустального зала откроются в 9:40 утра, и каждые 20 минут будет звучать марш Мендельсона. Финальная пара обменяется кольцами в 16 часов. И о спорте. Футболисты Барановичи подарят зрелищную игру болельщикам. На стадионе «Городской» 20 сентября подопечные Романа Керенкина примут игроков «Гомеля». Матч откроет 23-й тур чемпионата страны высшей лиги. Поединок элитного дивизиона начнется в 15:00. Трибуны ждут зрителей, чтобы поддержать местный состав. Сейчас красно-синие на 11-й строчке турнирной таблицы. На счету 25 заработанных баллов. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте stofm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде подробней.
0: Погода.
1: Беларусь накроет дождливый циклон с Западной Европы. Метеоусловие начнет определять ненастный контрастный атмосферный фронт, который принесет влажные воздушные массы и много облаков. В выходные ожидается спокойная, теплая и по осенним меркам комфортная погода. Как сообщил начальник Барановичской метеостанции Анатолий Салтыков, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на южный. 2-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха в течение дня 15-17 градусов. Вечером 12-14. Ночью ожидается 8-10 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Мечтаете обновить технику? Мощный ноутбук для работы и учебы, современный смартфон с отличной камерой или большой телевизор для всей семьи? Белтелекомшоп дарит такую возможность. Теперь вы можете купить любой товар в рассрочку от Белтелеком без переплат. Да-да, без процентов. Успей купить выгодно в Белтелекомшоп. Адреса магазинов и весь каталог на сайте shop.beltelecom.by.
2: Акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Она совершает научные открытия и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.
6: Мы завсюди клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьные одежды белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.

13.51 на студийных, это значит, наш эфир подходит к завершению. И если попробовать собрать все, о чем мы сегодня говорили, в одну мысль, наверное, получится достаточно просто. Единство начинается не где-то далеко, оно начинается рядом с нами. В семье, в разговоре с близким человеком, на работе, в отношении к соседу, в том, как мы ведем себя на дороге, в том, готовы ли мы помочь человеку, которого даже не знаем. И еще одна важная мысль. Единство – это не отсутствие разногласий. Мы можем спорить, можем иметь разное мнение, можем иногда злиться друг на друга, но все равно оставаться рядом. Потому что настоящая близость – это не когда, никогда не бывает конфликтов, а когда после конфликта люди все равно находят дорогу друг к другу. Сегодня День народного единства, и пусть этот день будет не только про большие слова, пусть он будет про наши маленькие действия. Позвоните родителям, обнимите детей, скажите спасибо коллеге, напишите другу, улыбнитесь человеку, которого встретите сегодня. И может быть, именно из этих маленьких поступков складывается то самое большое чувство – мы вместе. С праздником, Беларусь, берегите друг друга. На одной волне была Лерика Черненко. До встречи на 100.0 FM.

0: 14 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный. 1-3 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха в течение дня 15-17 градусов. Вечером 12-14. Ночью ожидается 8-10 со знаком плюс.

0: Реклама. Донор Рум знает, как накормить всех вкусно и полезно. Приходи всей семьей и приводи друзей. Теперь новый Донор Рум на Ленина 49. А еще Донор Рум на Кирова 91А, по Советской 76А и на 50 лет БССР 88. Телефон МТС, код 029-548-46-15.
1: Знаете это чувство, когда после хорошего дня остается приятное послевкусие? Мы знаем. Финансовые витамины Белинвестбанка – это финансы со вкусом, возможность бесплатного обслуживания, снятие наличных и манибэк баллами. Зарядитесь витамином С. Подробнее на belinvestbank.by.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Знаете ли вы, для чего нужны обязательные страховые взносы? Страховые взносы – это гарантия достойной пенсии, оплаты временной нетрудоспособности, выплат детских пособий. Уважаемые работодатели, своевременно оплатив обязательные страховые взносы, вы обеспечиваете социальные гарантии ваших сотрудников. Позаботимся о будущем вместе.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.
4: Суббота. Наши песни. В эфире радио Барановичи FM «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. Наши песни.
2: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Барановичи ФМ новости.
1: В Барановичах 14:30, студия Катерина Ярмолик. Здравствуйте. Белорусская делегация во главе с председателем Совета Республики Натальей Качановой работает сегодня в Алжире. Это индустриально-аграрное государство. Сельское хозяйство, к примеру, нуждается в современной технике, ведь для Африки продовольственная безопасность – вопрос первостепенный. И хорошие собственные продукты на вес золота. Львиная часть территории – пустыня Сахара. Лето засушливое, поэтому Алжир – крупный покупатель зерна и молочной продукции. Значит, у двух стран и здесь немало общих интересов. Наши представители прибыли накануне большим составом. Ключевые министерства, крупные компании, флагманы машиностроения, переработки мяса и молока, детского питания. Деловая программа насыщенная, пройдут встречи высокого уровня. В Брестской области к середине сентября убрано более 80 тысяч гектаров кукурузы на зеленую массу, 40% к плану. Председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облсполкома Анатолий Щупленков отметил, что заготовлено свыше 1 740 000 тонн силоса. При этом с прошлого года остается солидный переходящий запас. Урожайность кукурузы постепенно растет. Самая высокая она в Барановичском районе – 382 центнера с гектара. В Березовском и Ляховичском – около 300 центнеров. Под кукурузу на силос сельхозпредприятиях области отвели 200 тысяч гектаров. Еще на 65 тысяч гектаров эту культуру предстоит убрать на зерно. Продолжаем выпуск. Осень – время навести порядок. В Барановичах с 14 сентября по 15 ноября объявлен месячник по благоустройству. Соответствующее решение принято горосполкомом. В планах на текущий период – уборка опавшей листвы и мусора, приведение в надлежащий вид дворов, парков, обрезка деревьев, обновление клумб и газонов. Очистка зон отдыха, ремонт малых архитектурных форм. Не останутся без внимания территории у школ, учреждений здравоохранения, других социальных объектах. Предприятиям также рекомендовано подготовить к зиме производственные площади и подведомственные участки. Присоединиться к мероприятиям может каждый желающий. Жители многоэтажных домов призывают организовать мини-субботники со своими соседями. Инвентарь выдается в ЖЭСах, сообщил генеральный директор Барановичского городского ЖКХ Дмитрий Техно.
2: Призываем всех руководителей предприятий, организаций, жилищных кооперативов, просто граждан принять активное участие в этом месячнике. В первую очередь необходимо навести порядок на своих территориях, на закрепленных территориях, прилегающих к предприятиям, организациям, а также тем, которые закреплены по решению Баранского городского исполнительного комитета. Также мы дополнительно будем работать с пустующими территориями, просить организации предприятия там тоже принять участие по наведению порядка. Также наших студентов БРСМ для того, чтобы помочь нам в городских парках навести порядок и на других локациях. Будут проводиться субботники нашими ЖЭСами, будут объявления, и каждый желающий может, если нет инструмента, взять инструмент в ЖЭСе и принять активное участие по благоустройству своей придомовой территории. Это подвести листья, убрать какие-то ветки, случайный мусор, сухую растительность с клумб, которые около домов растут, ну и так далее.
1: Новостям компании. Управление по труду проводит набор слушателей для обучения по рабочим профессиям, востребованным на рынке труда, из числа безработных и незанятых в экономике граждан, в том числе граждан, осуществляющих уход за ребенком в возрасте до 3 лет, с последующим трудоустройством в организациях города. За дополнительной информацией обращаться. Улица Грибоедова, 12, кабинеты 3, 4, 5. Телефоны 64-08-69, 64-93-62. С новостями знакомила Катерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 1-3 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха в течение дня 15-17 градусов, вечером 12-14, ночью ожидается 8-10 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Сила – это не способность победить других. Это способность победить свой страх, лень и неуверенность. Мир настоящего боевого искусства карате Киокушинкай приглашает на тренировки детей и взрослых с профессиональным тренером, с педагогическим образованием и мастерской степенью третий дан. Вы научитесь контролировать эмоции, держать удар и побеждать в любой жизненной ситуации. Регулярные соревнования и система поясов. Запись и подробности по телефону 8029-525-87-25.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: На территории Брестской области участились случаи блокировки мобильной техники Apple. Злоумышленники под видом знакомств в социальных сетях, устройства на работу, установки различных игровых приложений обманным путем просят войти в учетную запись Apple ID. После входа в учетную запись злоумышленники блокируют мобильную технику жертвы и вымогают деньги за разблокировку мобильного устройства. Милиция напоминает, ни под какими предлогами не входите в чужой Apple ID на свой.

0: 15 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 1-3 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха в течение дня 15-17 градусов, вечером 12-14, ночью ожидается 8-10 со знаком плюс.

0: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
1: Реклама.
2: Мега-скидки от суши-бара «Йо Суши» и роллы. Обеденное меню со скидкой 15%. Минус 10% на первый заказ через приложение и скидка 10% на самовывоз. Хотите еще больше бонусов? Подписывайтесь на наш Инстаграм. Все секретные промокоды уже там. Барановичи, улица Ленина, 16В. Телефон 8-029-582-87-16.
3: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Подвесное кресло. Всего за 299 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.
5: Любить своего малыша – это не только дарить ему тепло и ласку, но и заботиться о его безопасности. Даже животные защищают и берегут своих детенышей от любой опасности. МЧС напоминает, забота о детях – это закон жизни. Родители, не оставляйте детей без присмотра.
6: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Здесь в атмосферу тепла и уюта, где золотые хиты старого джаза наполняют сердце ностальгией. Уникальные мелодии и ламповые истории в программе «Уютный вечер» по пятницам в 19:00. Присоединяйтесь к нам на волне 100.0 FM и создайте свой идеальный вечер под чарующие звуки джаза.
1: Реклама. Donor Room знает, как накормить всех вкусно и полезно. Приходи всей семьей и приводи друзей. Теперь новый Donor Room на Ленина 49. А еще Donor Room на Кирова 91А, по Советской 76А и на 50 лет БССР 88. Телефон МТС, код 029-548-46-15.
2: Мебель 1МК на Пролетарской. Стильная и комфортная мебель для вашего дома и офиса. Кухни и гостиные, спальни и детские, столы и стулья, мягкая мебель собственного производства и других производителей. Сделаем уникальную мягкую мебель под ваши запросы. Карты рассрочек и выгодный кредит от Беларусьбанка на родные товары. Мебель 1МК. Пролетарская 48А. Вход со двора справа. Телефон А1. Код 044-781-1395.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 15:30, студии Катерина Ярмолик. Здравствуйте. В странах СНГ уменьшилось количество выявленных фактов коррупции. Вопросы сохранения положительной тенденции обсудили на полях Межгосударственного совета по противодействию коррупции. Присоединились руководители органов прокуратуры и профильных ведомств Беларуси, России, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. В обсуждение по видеосвязи включились представители Армении и Казахстана. Как рассказал генеральный прокурор Беларуси Дмитрий Гора, у каждой страны есть свой опыт. В условиях глобализации нужно выработать новые формы и методы. На пространствах СНГ востребован опыт нашего государства. В стране за последние 10 лет число таких преступлений снизилось в 2 раза. В 2026-м председательство в Совете переходит Беларуси от Армении. Выработка совместных эффективных механизмов станет ключевой задачей для Минска. Беларусь в 6-й раз отмечает праздник, по важности не уступающий Дню независимости. День народного единства красной нитью вплетен в историю суверенной страны и народа, который живет под мирным и независимым небом. Мероприятия объединили всю республику. В каждом уголке проходят значимые торжества. В Барановичском районе центром притяжения стала деревня Новая Мышь. Здесь у воинского захоронения собралось руководство района во главе с председателем райисполкома Романом Жуком, депутатский корпус и его руководитель Алексей Еременко, представители предприятий и организаций «Молодежь», чтобы отдать дань памяти героическим предкам и возложить цветы и венки к мемориалу воинскому захоронению номер 419. Продолжил программу праздничный концерт с церемонией награждения. На главную сценическую площадку поднимались работники различных отраслей, проявившие себя как профессионалы своего дела. Заслуженные награды вручил председатель районного совета депутатов Алексей Еременко. Особую атмосферу создавали тематические площадки, выставочные композиции, игровые и спортивные зоны. Торговые ряды радовали гостей праздника продукцией предприятий района. Продолжаем выпуск. В Беларуси определены победители национального конкурса «Предприниматель года». Имена лучших назвали за 2025 год. Соответствующее постановление подписал премьер-министр страны Александр Турчин. Всего жюри предстояло оценить 483 заявки. Учитывались различные показатели. Выручка от реализации продукции, рентабельность продаж, экспорт товаров и услуг, сумма уплаченных налогов, дополнительно созданные рабочие места. В топе оказались 33 лидера. Их озвучили в 5 номинациях. Успешный старт, стабильный успех, эффективный бизнес в сфере производства, эффективный бизнес в сфере услуг и эффективный индивидуальный бизнес. Кроме того, звания «Гоноровый предпринимальник» удостоены 3 организации, признанные обладателями главной награды 2-й год подряд. С новостями знакомила Екатерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах облачно и без осадков. Ветер южный, юго-западный 2-3 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха утром 9-11 градусов, в течение дня 17-19 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Яркая осень в магазине «Красная цена». Большой выбор одежды и обуви, нижнего белья, сумок и кошельков. Школьная форма. За покупками в магазин «Красная цена» на Цирюка 7 с 9 до 20. Торговый центр «Атриум», второй этаж.
2: Сила – это не способность победить других. Это способность победить свой страх, лень и неуверенность. Мир настоящего боевого искусства карате Кёкушинкай приглашает на тренировки детей и взрослых с профессиональным тренером, с педагогическим образованием и мастерской степенью третий дан. Вы научитесь контролировать эмоции, держать удар и побеждать в любой жизненной ситуации. Регулярные соревнования и система поясов. Запись и подробности по телефону 8029-525-87-25.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Топовая аналитика. Главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.
5: Решили установить газовую плиту или котел? Не пытайтесь выполнить это самостоятельно. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение Белтопгаз предупреждают. Это влечет наложение штрафа до 20 базовых величин и может привести к печальным последствиям. Запрещается самовольно подключать, отключать, ремонтировать и переставлять газоиспользующее оборудование. Обратитесь в газоснабжающую организацию. Будьте бдительны. Работник газовой службы должен предъявить удостоверение и быть в спецодежде. Помните, самовольное подключение к системе газоснабжения несет угрозу вашей безопасности. We'll be right back.

0: 16 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно и без осадков. Ветер южный, юго-западный 2-3 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха утром 9-11 градусов, в течение дня 17-19 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Тюль всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
0: Телефон рекламной службы 60 36 36.
3: Захватите зонтик для прогулок по облакам и присоединяйтесь к нам на волнах 100.0 FM. Вас ждет воздушное путешествие в мире удивительных фактов с викторинами и беседами о кино, литературе и видеоиграх. Суббота с 12 до 14.00. Прогулки по облакам. Ваш билет в мир удивительных приключений.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Когда дети остаются дома одни, они точно найдут, чем себя развлечь.
2: Маша, Миша, я все вижу. Такие игры уже слишком опасны.
1: Вы не можете всегда быть рядом, но вы можете установить видеоконтроль от Белтелеком для дома. Видеоконтроль. Забота о самом важном.
3: Донорум знает, как накормить всех вкусно и полезно. Приходи всей семьей и приводи друзей. Теперь новый Донорум на Ленина 49. А еще Донорум на Кирова 91А, по Советской 76А и на 50 лет БССР 88. Телефон МТС, код 029-548-46-15.
4: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: Суббота. Наши песни. В эфире радио «Баранович ФМ» «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. Наши песни.
4: Слушай свое на «Барановичи ФМ».

0: Барановичи ФМ новости.
1: В Барановичах 16:30, студия Катерина Ярмолик. Здравствуйте. Когда работаем вместе, ставим общие цели и отвечаем за результат. И страна развивается. Такое мнение высказал председатель Брестского облсполкома Петр Пархомчик во время митинга, посвященного Дню народного единства. Праздничное мероприятие сегодня охватили каждый уголок первого региона, и это не случайно. Согласно Рижскому мирному договору, на 18 лет территория нашей области была оторвана от родного края и жила по чужим законам. Соединение Западной и Восточной Беларуси стало началом нового этапа в истории БССР. Появилась возможность для всех получать образование, медицинскую помощь, осваивать востребованные профессии. Ожил промышленный сектор. В конце 1940-го на Юго-Западе было почти 400 предприятий, где трудились около 40 тысяч человек. Если посмотреть на нашу область сегодня, становится очевидно, что пройден большой путь. Брещина – промышленный, аграрный, научный, культурный и туристический центр. Из года в год укрепляется экономика и социальная сфера. Делается все, чтобы жители гордились своей страной и уверенно смотрели в будущее. Поэтому День народного единства – это не только память о событиях 1939-го, но и ответственность за то, что будет дальше, подытожил Петр Пархомчик. В УВД Брестского облсполкома правоохранителям области вручили заслуженные награды и очередные специальные звания. Этот праздничный день стал особым для 36 сотрудников, в их числе представители Барановичского ГУВД. Старший инспектор уголовно-исполнительной инспекции, майор милиции Елена Голубчанская и оперуполномоченный отдела уголовного розыска, старший лейтенант Алексей Кицун. Они удостоены медали за безупречную службу третьей степени. С приветственным словом выступил начальник УВД Брещины. Олег Шуляковский поздравил личный состав и отметил, что День народного единства самый молодой, но в то же время самый важный государственный праздник. Завершила торжественный ритуал общее исполнение гимна Республики Беларусь. Продолжаем выпуск. Совсем немного времени осталось до одного из самых масштабных спортивных событий этой осени. Забег «Зуберфест» состоится в Беловежской пуще 26 сентября. Регистрация идет до 24 числа на сайте running.by. Отличным поводом приобщить детей к здоровому образу жизни станет семейная эстафета с дистанцией до 1 километра, старт в 13 часов. Как сообщили организаторы, участие бесплатное. На финише каждого юного атлета ждет памятная медаль. Взрослым предлагают маршрут посложнее, длиной более 9 километров. Соревнования проведут без учета времени, так как главная цель не бороться за секунды, а насладиться динамикой движения и красотой первозданной природы национального парка. Новостям компании. Барановичскому станкостроительному заводу «Атлант» срочно требуются кузнецы-штамповщики, кузнецы на молотах и прессах, возможно, обучение. Заработная плата до 4000 рублей. Гарантированный полный социальный пакет и медицинское страхование. Обращаться по телефону 48 60 31. С новостями знакомила Екатерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах облачно и без осадков. Ветер южный, юго-западный 2-3 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха утром 9-11 градусов, в течение дня 17-19 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Сила – это не способность победить других. Это способность победить свой страх, лень и неуверенность. Мир настоящего боевого искусства карате Киокушинкай приглашает на тренировки детей и взрослых с профессиональным тренером, с педагогическим образованием и мастерской степенью третий дан. Вы научитесь контролировать эмоции, держать удар и побеждать в любой жизненной ситуации. Регулярные соревнования и система поясов. Запись и подробности по телефону 8029-525-87-25.
2: АМИ. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Барановичский отдел департамента охраны информирует. Самым распространенным видом преступления являются кражи. За год в Барановичском регионе совершается более 500 краж. Помните, даже самый сложный и дорогой замок не дает 100% гарантии защиты от взлома. Меры защиты должны соответствовать возможному риску. Источником бедствий чаще всего служит беспечность. Соблюдайте меры предосторожности. Оборудуйте помещение системой охранной сигнализации. Доверяйте безопасность профессионалам. Департамент охраны – гарантия сохранности вашего имущества.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. Медиаизмеритель. Исследуем телевидение вместе.
6: Время идет. Школа, институт, работа, дети, внуки. А жизнь мчится вперед. А мы полны сил. Нам все интересно. Ведь вокруг столько всего. Мы можем сделать еще много. Очень много.
7: Сделай свой шаг к активному долголетию. Познавай, достигай, помогай.

0: 18 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно и без осадков. Ветер южный, юго-западный 2-3 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха утром 9-11 градусов, в течение дня 17-19 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Слышали? Каждую пятницу в интернет-магазине «Барановичи и Голенька Бай» скидка 10% на широкий ассортимент товаров. Не упустите шанс сделать выгодные покупки. Условия акции в интернет-магазине «Барановичи и Голенька Бай».
2: Мебель 1МК на Пролетарской. Стильная и комфортная мебель для вашего дома и офиса. Кухни и гостиные, спальни и детские, столы и стулья. Мягкая мебель собственного производства и других производителей. Сделаем уникальную мягкую мебель под ваши запросы. Карты рассрочек и выгодный кредит от Беларусьбанка на родные товары. Мебель 1МК. Пролетарская 48А. Вход со двора справа. Телефон А1. Код 044 781 13 95.
3: Когда дети остаются дома одни, они точно найдут, чем себя развлечь.
4: Маша, Миша, я все вижу. Такие игры уже слишком опасны.
3: Вы не можете всегда быть рядом, но вы можете установить видеоконтроль от Белтелеком для дома. Видеоконтроль. Забота о самом важном.
5: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами.
6: Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
7: Телефон рекламной службы 60-36-36.
8: Мы завсюди клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьные одежды белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.
9: Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.
10: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: АМИ. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Большой выбор матрасов всего от 149 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус-2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» — это 25 филиалов по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: Захватите зонтик для прогулок по облакам и присоединяйтесь к нам на волнах 100.0 FM. Вас ждет воздушное путешествие в мире удивительных фактов с викторинами и беседами о кино, литературе и видеоиграх. Суббота с 12 до 14.00. Прогулки по облакам. Ваш билет в мир удивительных приключений.
7: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 17:30. В студии Екатерина Ярмолик. Здравствуйте. Совмин утвердил взаимное признание водительских прав Беларуси и Кыргызстана. Самый молодой праздник, День народного единства, в шестой раз сплотил жителей республики. Об этом и другом подробнее. Символ незыблемости, территориальной и этнической консолидации белорусов. Самый молодой праздник, День народного единства, в шестой раз сплотил жителей республики. Памятные, торжественные, спортивные, интеллектуальные мероприятия начались с самого утра. 17 сентября в каждом уголке страны говорили об исторической справедливости, суверенитете, восстановлении территории ради единства нации. В Барановичах центральной площадкой стал городской дом культуры. У Вечного огня состоялось возложение цветов и венков к подножию монумента. В едином строю представители власти, депутаты, руководители предприятий и организаций. Присоединилась молодежь. Для них это урок истории и напоминание о том, что им, будущему поколению, хранить память и беречь страну. Потенциал города отразили в выставке, развернувшейся в фойе учреждения культуры. Обращаясь к собравшимся, глава депутатского корпуса Виктор Колосовский отметил, что восстановление Западной Беларуси с БССР стало важнейшей вехой для всего народа. Память о событиях 1921-1939 годов живет не только на страницах учебников и книг, но и на улицах наших городов. Сегодня барановичи, когда-то оказавшиеся по ту сторону границы, стремительно развиваются. В зрительном зале Дома культуры лейтмотив дня продолжил звучать на сцене. Композиции о родной Беларуси, ее трудолюбивых людях, красотах синеокой, аутентичности культуры, сильных традициях народа и уверенном векторе на будущее. Сольные номера и творческие дуэты, песни в исполнении ансамблей и яркие хореографические постановки презентовали коллективы Дома культуры, Дворца культуры, художественных школ города. И в каждой ноте любовь к родине. Соглашение между правительством Беларуси и Кабинетом министров Кыргызстана о взаимном признании и отмене национальных водительских удостоверений получило официальное утверждение. Постановление, закрепляющее этот документ, подписал премьер-министр Беларуси Александр Турчин. Его согласовали в июне в Бишкеке в ходе официального визита главы правительства в эту страну. Кроме того, акт дает гражданам обеих государств право обменивать национальные удостоверения на местные без прохождения теоретических и практических экзаменов, при условии, что им выдано разрешение на постоянное проживание. Продолжаем выпуск. Беловежская пуща распахнет ворота для приема гостей. Здесь 25-26 сентября намечен масштабный фестиваль активного отдыха «Зубрфест». Праздник в честь главного символа Беларуси объединит семейный отдых, круглые столы и национальную кухню. Гостей ждут мастер-классы, экскурсии, фотоохота, дискуссии и фудкорт с белорусскими блюдами. К фестивалю в Национальном парке завершат строительство научного центра и дома Деда Мороза. Организаторы обещают не просто развлечения, а полноценный микс из науки, гастрономии и интерактивов. Один из ключевых аспектов – научный. Планируют пригласить представителей регионов, где обитают животные, чтобы обсудить вопросы сохранения популяции. Для тех, кто хочет глубже погрузиться в тему, будут работать дискуссионные площадки. Ожидается, что место станет территорией для международного диалога о защите этих краснокнижных особей. И о спорте. В стране на неделе начинается второй тур чемпионата страны по хоккею на траве среди женских команд. Ближайшую серию матчей дивизиона барановичские спортсменки проведут на выезде. Текстильщик отправится в «Жемчужины» Приёмовского региона. Встреча с составом «Гродно Облспорт» состоится 20 сентября в 14 часов. Второй поединок 21 числа в 11:30. Начало сезона у подопечных Светланы Богушевич выдалось успешным. Стартовали наши землячки с двух побед. К новостям компании. Барановичскому городскому ЖКХ в связи с поступлением новой специализированной техники на постоянную работу срочно требуются водители категории С, Д, Е, грузчик. полный соцпакет, официальное трудоустройство, достойная заработная плата. Предоставляется общежитие. Водители имеют право на первоочередное получение арендного жилья. Обращаться по телефону 64 94 71 64 94 71 или по адресу Маяковского 11. С новостями знакомила Екатерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде подробно.
0: Погода.
1: В ближайшее время сентябрь попытается не только вернуть температурный режим в климатическое русло, но и погрузит в атмосферу туманов и серых дождей. Если в пятницу и выходные в Беларуси при повышенном фоне атмосферного давления будет отмечаться умеренно теплая с кратковременными дождями погода, то на следующей неделе осеннее солнце плотно затянут облака. Картина за окном будет максимально соответствовать календарю – свежо, пасмурно и дождливо. Как сообщил начальник Барановичской метеостанции Анатолий Салтыков, завтра в Барановичах облачно и без осадков. Ветер южный, юго-западный 2-3 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха утром 9-11 градусов, в течение дня 16-19 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Знаете, это чувство, когда после хорошего дня остается приятное послевкусие. Мы знаем.
2: Финансовые витамины Белинвестбанка – это не просто карточные пакеты, а это финансы со вкусом. Возможность бесплатного обслуживания. Рассчитывайтесь в магазинах и не переплачивайте. Манибэк возвращайте баллами. Наличные снимайте без комиссии на простых условиях. Зарядитесь витамином С. Подробнее на belinvestbank.by.
3: Яркая осень в магазине «Красная цена». Большой выбор одежды и обуви, нижнего белья, сумок и кошельков. Школьная форма. За покупками в магазин «Красная цена» на Цирюка 7 с 9 до 20. Торговый центр «Атриум». Второй этаж.
4: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Компьютерное кресло. Всего за 65 рублей. Ами.
5: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
6: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
7: Телефон рекламной службы 60 36 36.
8: Милиция напоминает. Сотрудники банковских учреждений никогда не просят своих клиентов сообщить им код, поступивший в СМС-сообщение от банка. Этот код спрашивают лишь мошенники для получения доступа к чужому интернет-банкингу, подтверждения операции по переводу средств или оформлению кредита.

0: 18 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно и без осадков. Ветер южный, юго-западный 2-3 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха утром 9-11 градусов, в течение дня 17-19 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Мечтаете обновить технику? Мощный ноутбук для работы и учебы, современный смартфон с отличной камерой или большой телевизор для всей семьи? Белтелекомшоп дарит такую возможность. Теперь вы можете купить любой товар в рассрочку от Белтелеком без переплат. Да-да, без процентов. Успей купить выгодно в Белтелекомшоп. Адреса магазинов и весь каталог на сайте shop.beltelecom.by.
2: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
3: АМИ. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. АМИ.
4: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: Погрузитесь в атмосферу тепла и уюта, где золотые хиты старого джаза наполняют сердце ностальгией. Уникальные мелодии и ламповые истории в программе «Уютный вечер» по пятницам в 19:00. Присоединяйтесь к нам на волне 100.0 FM и создайте свой идеальный вечер под чарующие звуки джаза.
7: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама. Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Время побаловать себя. Сочные и вкусные роллы от Йо Суши Роллы. Ленина, 16В. Закажи через приложение или по телефону МТС 582-87-16.
2: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Суббота. Наши песни. В эфире радио «Барановичи FM» «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. Наши песни.
5: Слушай свое на «Барановичи FM».

0: Баранович ФМ новости.
1: В Барановичах 18:30 и сейчас о самом актуальном к этому времени. В студии Катерина Ярмолик. Добрый вечер. Беларусь сегодня в шестой раз отмечает праздник, по важности не уступающий Дню независимости. День народного единства, красной нитью вплетен в историю суверенной страны и народа, который живет под мирным и независимым небом. Когда, работая вместе, ставим общие цели и отвечаем за результат, и страна развивается. Такое мнение высказал председатель Брестского облсполкома Петр Пархомчик во время митинга, посвященного Дню народного единства. Праздничные мероприятия сегодня охватили каждый уголок первого региона, и это не случайно. Согласно Рижскому мирному договору, на 18 лет территория нашей области была оторвана от родного края и жила по чужим законам. Воссоединение Западной и Восточной Беларуси стало началом нового этапа в истории БССР. Появилась возможность для всех получать образование, медицинскую помощь, осваивать востребованные профессии. Ожил промышленный сектор. В конце 1940-го на Юго-Западе было почти 400 предприятий, где трудились около 40 тысяч человек. Если посмотреть на нашу область сегодня, становится очевидно, что пройден большой путь. Брещина – промышленный, аграрный, научный, культурный и туристический центр. Из года в год укрепляется экономика и социальная сфера. Делается все, чтобы жители гордились своей страной и уверенно смотрели в будущее. Поэтому День народного единства – это не только память о событиях 1939-го, но и ответственность за то, что будет дальше, подытожил Петр Пархомчик. Торжественные мероприятия объединили всю республику. В каждом уголке проходят значимые торжества. В Барановичском районе центром притяжения стала деревня Новая Мышь. Здесь у воинского захоронения собралось руководство района во главе с председателем райисполкома Романом Жуком, депутатский корпус и его руководитель Алексей Еременко, представители предприятий и организации «Молодежь», чтобы отдать дань памяти героическим предкам и возложить цветы и венки к мемориалу воинскому захоронению номер 419. Продолжил программу праздничный концерт с церемонией награждения. На главную сценическую площадку поднимались работники различных отраслей, проявившие себя как профессионалы своего дела. Заслуженные награды вручил председатель районного совета депутатов Алексей Еременко. Особую атмосферу создавали тематические площадки, выставочная композиция, игровые и спортивные зоны. Торговые ряды радовали гостей праздника, продукцией предприятий района. В УВД Брестского облсполкома правоохранителям области вручили заслуженные награды и очередные специальные звания. Этот праздничный день стал особым для 36 сотрудников, в их числе представители Барановичского ГУВД. Старший инспектор уголовно-исполнительной инспекции, майор милиции Елена Голубчанская и оперуполномоченный отдела уголовного розыска, старший лейтенант Алексей Кицун. Они удостоены медали за безупречную службу в третьей степени. С приветственным словом выступил начальник УВД Брещины. Олег Шуляковский поздравил личный состав и отметил, что День народного единства – самый молодой, но в то же время самый важный государственный праздник. Завершила торжественный ритуал общее исполнение гимна Республики Беларусь. Продолжаем выпуск. В Брестской области к середине сентября убрано более 80 тысяч гектаров кукурузы на зеленую массу, 40% к плану. Председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облсполком Анатолий Щупленков отметил, что заготовлено свыше 1 740 000 тонн силоса. При этом с прошлого года остается солидный переходящий запас. Урожайность кукурузы постепенно растет. Самая высокая она в Барановичском районе – 382 центнера с гектара. В Березовском и Ляховичском – около 300 центнеров. Под кукурузу на силос сельхозпредприятиях области отвели 200 тысяч гектаров. Еще на 65 тысяч гектаров эту культуру предстоит убрать на зерно. И о спорте. Футболисты Барановичей подарят зрелищную игру болельщикам. На стадионе «Городской» 20 сентября подопечные Романа Киренкина примут игроков «Гомеля». Матч откроет 23-й тур чемпионата страны высшей лиги. Поединок элитного дивизиона начнется в 15:00. Трибуны ждут зрителей, чтобы поддержать местный состав. Сейчас красно-синие на 11-й строчке турнирной таблицы. На счету 25 заработанных баллов. С новостями знакомила Екатерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах облачно и без осадков. Ветер южный, юго-западный 2-3 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха утром 9-11 градусов, в течение дня 17-19 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Авто выбирай на бутик Автобай.
2: Авто продавай на бутик Автобай.
1: Авто меняй на бутик Автобай.
2: Авто покупай на бутик Автобай.
3: Более 4000 хороших авто в наличии.
2: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов на сайте бутикавто.бай.
4: Белавтомаз сервис СТО «Барановичи» приглашает на работу слесарей по ремонту грузовых автомобилей, диагноста и электрика, мотористов-агрегатчиков, официальное трудоустройство, заработная плата по результатам собеседования. «Барановичи», Пролетарская, 179, телефон 8-029-121-1056.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: Вам звонят сотрудники финансовой милиции? Поступил звонок из водоканала, электросетей или под предлогом замены домофона? Сообщают о замене счетчика или чипа? Требуют задекларировать деньги? Предоставить личные данные и продиктовать код из СМС? Это обман. Прервите разговор. Помните, реальные службы не запрашивают личную информацию и коды подтверждения по телефону.

0: 19 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно и без осадков. Ветер южный, юго-западный 2-3 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха утром 9-11 градусов, в течение дня 17-19 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно и без осадков. Ветер южный, юго-западный 2-3 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха утром 9-11 градусов, в течение дня 17-19 со знаком «плюс».

Я уже не знаю, что есть правильно. Я танцую босиком на своих развалинах. Тут приходится бежать, чтоб стоять на месте. Я хочу к тебе, хочу весь день. Мне нужно немножко, немножко, немножко тебя. Немножко, немножко тебя. Мне нужно немножко, немножко, немножко, немножко тебя. Ничего плохого нет, ведь в компромиссах. Даже если вся жизнь как компромисс. Даже когда удавалось оседлать удачу, а это мисс все равно нас тянуло вниз. С тобой у нас лучшая погода в доме. С тобой ничего не бывало зря. Мы этот мир возьмем и как уроним. У меня немножко-множко и

Знаешь, мы забываем часто так о Боге, когда вдруг получаем то, о чем молились. И я не знаю, что получится там в итоге, но наши чувства жестко заискрились. Да-да, либо ты решаешь ситуацию, либо эта ситуация решит тебя. Жить в твоей башке — это неплохо, хуже — это равнодушие и холод зрителя. В такое время живем, в такое время поем. Все время не до труда, вокруг все не до мое. Но сохранили места еще для творчества. Стихи как зодчество, ваше высочество. И я уже не знаю, что есть правильно. Я танцую босиком на своих развалинах. Я хочу, чтоб все равно все крючки отвешивал, смотрели в одну сторону.

0: Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.
1: ГАЗ – это комфорт и уют в вашем доме. Ежедневное использование газового оборудования – неотъемлемая часть нашей жизни. Но из помощника ГАЗ может превратиться во врага. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Не оставляйте без присмотра работающее газовое оборудование. Не пытайтесь самостоятельно его ремонтировать. Не пользуйтесь неисправными приборами. Не сушите вещи над газовой плитой. Проветривайте помещение. Перекрывайте краны. Помните, соблюдение простых правил – главное условие вашей безопасности.

0: 20 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно и без осадков. Ветер южный, юго-западный 2-3 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха утром 9-11 градусов, в течение дня 17-19 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно и без осадков. Ветер южный, юго-западный 2-3 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха утром 9-11 градусов, в течение дня 17-19 со знаком «плюс».

0: и 0. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно и без осадков. Ветер южный, юго-западный 2-3 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха утром 9-11 градусов, в течение дня 17-19 со знаком плюс.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно и без осадков. Ветер южный, юго-западный 2-3 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха утром 9-11 градусов, в течение дня 17-19 со знаком «плюс».

прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Видеобел.бай.

0: спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно пруд. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее.

0: 22 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно и без осадков. Ветер южный, юго-западный 2-3 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха утром 9-11 градусов, в течение дня 17-19 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно и без осадков. Ветер южный, юго-западный 2-3 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха утром 9-11 градусов, в течение дня 17-19 со знаком «плюс».

0: 23 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно и без осадков. Ветер южный, юго-западный 2-3 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха утром 9-11 градусов, в течение дня 17-19 со знаком «плюс».
2: You only live once. Let the people see.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно и без осадков. Ветер южный, юго-западный 2-3 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха утром 9-11 градусов, в течение дня 17-19 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно и без осадков. Ветер южный, юго-западный 2-3 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха утром 9-11 градусов, в течение дня 17-19 со знаком «плюс».

По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно и без осадков. Ветер южный, юго-западный 2-3 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха утром 9-11 градусов, в течение дня 17-19 со знаком «плюс».

0: час ночи. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно и без осадков. Ветер южный, юго-западный 2-3 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха утром 9-11 градусов, в течение дня 17-19 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно и без осадков. Ветер южный, юго-западный 2-3 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха утром 9-11 градусов, в течение дня 17-19 со знаком плюс.

0: Ключ FM на 100.0.
1: Чему учили сказки, мы же всех точно помним.

Но музыка напомнит все то, что забывать мы стали. Любовь не для того, чтобы страдать, а дом не для того, чтобы уезжать. Не рви цветы, чтоб просто подарить, они, как ты, хотят красиво жить.

неблагодарность. Я думал, что люблю тебя, но мне показалось. И пускай в сердце моем живого места не осталось, одиночество лишь малость, ты прими это как

0: 2 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно и без осадков. Ветер южный, юго-западный 2-3 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха утром 9-11 градусов, в течение дня 17-19 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно и без осадков. Ветер южный, юго-западный 2-3 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха утром 9-11 градусов, в течение дня 17-19 со знаком плюс.